0: 俄罗斯宪法明确的任何土地上。他透露，朝鲜士兵未来可能会被派到需要反击乌克兰攻击的任何方向上。
1: 雇佣兵问题一直是米洛什尼克办公室调查乌克兰违反国际法的重要内容。他引用乌克兰专家的数据说，目前有7000多名雇佣兵在俄乌冲突前线，并没有给出俄罗斯调查的数据。
2: Украинская сторона разрабатывает законопроекты о механизме привлечения на государственном уровне иностранных наемников. И их нисколько не смущает, что наемничество – это есть международное военное преступление. И по мере того, как человеческие ресурсы Украины будут истощаться, тем больше они будут стремиться за иностранные деньги нанимать иностранных наемников. Только мне что-то подсказывает, что желающих из других стран воевать за Украину становится все меньше и меньше.
1: 联合国1989年通过《反招募、使用、资助和训练雇佣兵国际公约》，明确禁止雇佣兵直接参与敌对行为。乌克兰在1990年签署公约，但是俄罗斯并未签署公约。根据《日内瓦公约》第一附加议定书，雇佣兵并不受战俘、作战人员身份保护，雇佣兵被俘将以刑事犯罪对战场杀敌行为进行审判定罪。
3: 乌克兰方面同时也一直在指控俄罗斯方面是将外国的士兵推到了战争的前线，应该指的就是朝鲜的士兵。现在朝鲜的士兵有多少是在俄罗斯境内，有多少是在俄乌冲突的前线呢？
2: К сожалению, передовая у нас есть не только на новых территориях, так называемых новых территориях. Во-первых, они все являются конституционными территориями России, а во-вторых, чаще всего мы использовали помощь наших корейских друзей на территории Курской области. Насколько я знаю, они участвовали в основном в ликвидации последствий вторжения украинской стороны на территорию Курской области. Но это совершенно не значит, что они не могут быть использованы на любых других направлениях ведения военных действий.
3: 那就是还有可能未来可能在其他的军事方向上会用到朝鲜士兵。
2: Там, где примет решение Министерство обороны, где нужна будет помощь в отражении атак украинских боевиков. Поэтому это в распоряжении или на рассуждение уже Министерства обороны и в рамках существующих договоров между Северной Кореей и Россией.
1: 米洛什尼克反复强调，俄罗斯与朝鲜的合作是紧密的双边合作框架下的合法行为。朝鲜士兵进入俄罗斯的任何领土都符合国际法。凤凰卫视霍伟伟、吴若明、刘健，北京报道。
0: 欧盟委员会1号表示，英国未来希望与欧盟发展怎样的关系，应该由英国政府做出决定。欧盟愿就英方提出的方案展开接触。同时，欧盟谴责俄罗斯针对北约发出的核武器警告，强调不会被俄方的恐吓言论所左右。
4: 欧盟委员会发言人1日在布鲁塞尔举行例行记者会，就英国与欧盟未来关系作出回应。此前，英国政府官员未排除重返欧盟的可能性。
5: So the UK is a close and valued partner of the European Union. It is for the UK government, of course, to set out how it wishes to develop its relationship with the EU going forward. And we, of course, remain open to engaging on the options it may put forward.
4: 记者会上，欧盟委员会还回应了俄罗斯最新的核武器警告。俄罗斯日前表示，如果北约成员国试图切断加里宁格勒与俄罗斯其他地区的联系，俄方将毫不犹豫地使用核武器保卫这块飞地。欧盟委员会表示，欢迎北约对此做出的明确回应，并谴责俄方的核威胁言论。
5: We of course condemn Russia's irresponsible nuclear rhetoric. The EU will not fall.For the Russian trap, and we will not amplify Moscow's tactics of intimidation and scaremongering.
4: 欧洲多国领导人及情报机构近期警告，俄罗斯正加强混合攻击行动。北约秘书长吕特上周表示，相关事件增加反映出普京在俄乌战场上处于不利局面，并主张通过向乌克兰提供更多武器做出回应。凤凰卫视李萌威、莫野，法国巴黎报道。
0: 韩国总统李在明2号发文公开批评乌克兰单方面公开涉及朝鲜战俘的信息，并要求乌方就此道歉，否则韩方将采取进一步措施。
6: 李在明2号在社交平台发文写道：“关于朝鲜战俘移交一事，乌克兰方面主动提出保密要求并达成约定，但却单方面公开相关信息。作为韩国总统，他出于礼节表示遗憾。”乌方却声称从未达成保密约定，